original сусгата дэлнэги ээ холно ээ ажд ээ ди гизли тхатин чинж ажд ээ бэхэз анадолил ээ ажд насуна алтхаги оллейхо ээ ажинал сусгата кишин ил кэос ээ анд хокит олил ээ ажд аппликэйшн хажо хадлияго ээ ажд шин яхан толсус Certificate of Indemnity, E. Aj. I. C. Nas.

сатаги иши аж яхт опен ялхинажи кат олил анила айт яхт опа натахнэ талто конде United States military ниже